Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Грозным.
1: 8:03, время в столице, друзья. Доброе, бодрое утро. Ну что же, у микрофона я, Фариза Саадаева, и вы слушаете любимое и родное радио на волне 105 и 4 FM, радио Грозный. Напомню, что сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. Всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. А также напомню, что впереди нас ждет все самое интересное, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами на любимой волне. Слушайте радио Грозный, и следующая композиция радует нас Мурат Дударов. Хазаё. Она называется. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

4 радио да или утро новость чуть пора тогда делать да вот чан айн полезное рюка я хани рюа рисковать и дать айо ищегмельчку осилвачи вот бар итнатюк.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БААЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Renault. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

0: всего, прогноз погоды.
1: Итак, друзья, прогноз погоды на радио Грозный. Сейчас в городе 19 градусов, комфортная и спокойная идеальная температура, чтобы не спешить и наслаждаться днем. Днем температура еще поднимется до 24 градусов, а к вечеру плавно опустится до 18. Ночью ожидается около 14 градусов. Прохладно, так что легкая куртка точно не будет лишней. Погода облачная, но с прояснениями. Около 13 часов мы ждем небольшой дождь. Закат солнца сегодня в 19 часов и 22 минуты. Пусть этот день будет теплым не только по температуре, но и по настроению. Это был прогноз погоды на радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.

0: Гарантии качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов Чеченской республики и в республике Дагестан, объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи

0: 928-738-1777.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Пишите. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

10:28, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Микрофон я, Фариза Садаева. Мы по-прежнему рядом с вами этим утром. Город уже давно проснулся, кто-то спешит на работу, кто-то по делам, а кто-то просто наслаждается этим теплым майским утром. Кстати, совсем скоро начинаются каникулы, а это значит время новых впечатлений, знакомств и ярких эмоций для детей. Пусть это лето будет наполнено счастливыми моментами и теплыми воспоминаниями. Ну а радио Грозно будет также дальше продолжать создавать для вас настроение и ставить любимую музыку. Оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:03 время в столице, друзья. На радио Грозно стартовал всеми любимый час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал «Радио Грозный» и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а я радую вас следующей композицией.

Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения, и сейчас я перейду к их зачитке. Здравствуйте, радио Грозный, пожалуйста, передайте большой саламаршал Руслану и пожелайте ему хорошего дня. Ну что ж, отправляем Руслану большой саламаршал, желаем хорошего и продуктивного дня. Далее, дедикал массери, сондак гардек, алилордар сайхоми, ищин чуденца далдек, алилхадалдуку яхилхадиана. С любовью, твоя сестра Лиза подписалась под таким вот сообщением, и мы, конечно же, присоединяемся, желаем счастья, здоровья, добра и всех-всех благ далдык, алёл далдукку, яхыл дал ирсе дойцун шерыш. Ну а в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция. Еще раз с праздником!

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 20. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Мы также продолжаем точитку ваших самых добрых и теплых сообщений в прямом эфире. И вот одно из них. Давикхал Масери, хочу передать большой привет Бушаевой Хавашке. Передаем ей большой салам, маршал. Желаем хорошего и отличного дня. Далее, Давикхал Масери, хотелось бы поздравить с днем рождения свою любимую подругу Мадину и пожелать ей счастья. Прекрасное сообщение. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал Ирсия дает свой еще рушной в качестве подарка от радиостанции. Грозно звучит следующая композиция.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Мы вновь зачитываем ваши самые добрые и теплые сообщения в прямом эфире. Здравствуйте, радио Грозный. Хочу передать большой салам маршал Хэдди и пожелать ей отличного дня. Прекрасное сообщение. Отправляем большой салам маршал. Желаем удачного дня. Следующее сообщение. Дедкалма сири дох салам маршал дулордар Ильясик инца аргуниевичу. Дох салам маршал дахайтвайте никто был. Когда? Здравствуйте, радио Грозный. Передаю огромный салам маршал своей самой любимой семье Инаркаевы. Спасибо, что вы у меня есть. Прекрасно. Сообщение, друзья, конечно же, Хэда подписалась, и мы всем им желаем хорошего дня и отличного настроения. Также передаем большой-большой салам маршал. Ну и для настроения для всех наших дорогих слушателей звучит следующая композиция от Вари Дагадаева. «У родника» она называется.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:35, время в столице. Друзья, у нас продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Я также продолжаю зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотелось бы передать большой саламашел моей самой любимой, самой лучшей тете на свете. Любимая Лиза, передаю тебе огромный саламашел и желаю, чтобы ты сегодня провела отлично день. Прекрасное сообщение, друзья. Мы также присоединяемся. Передаем большой саламашел. Желаем

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:52 время в столице, друзья. И, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Дедекхан Массери, хотелось бы передать большой салам маршал своей самой любимой сестре. Единственная моя, люблю тебя, Хедочка, живи долго. Прекрасное сообщение, друзья. Мы также присоединяемся, отправляем большой салам маршал, желаем хорошего дня. Далее, Дедекхан Массери, дох салам маршал, делуардар мурадик, аргуневичуэс, дох салам маршал, дохайдвайцингнекли. Далее, здравствуйте, Радио Грозный. Хочу поздравить с днем рождения свою маму. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого хорошего. Далдык, алюл, хухуяц, харит, хаищиацер, далдукку, яхэлфа. Амин. Алла, далдык, алюл, далдукку, яхэл, дал ирсия, дуэлцун, шереш. В качестве подарка от радиостанции Грозный для всех наших именинников обязательно еще раз прозвучит прекрасная композиция. Ну а час приветов на этом, к большому сожалению, я закрываю, так как время подошло к концу. С вами, дорогие слушатели, я также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время микрофон была я, Фариза Саадаева. Мы с вами обязательно услышимся в следующий раз. А вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Слушайте радио Грозный, Ади Кёльшу, Марш Аль.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные сахарные

0: соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио Грозный.
1: 13:04, время в столице. Друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. У микрофона Селима Хасбулатова. Вас всех приветствую опять-таки на радио Грозный. Сегодня 24 мая, воскресенье. В вашей компании я пробуду до 5 вечера. Постараюсь радовать вас хорошей музыкой, замечательными новостями и, в общем-то, хорошим настроением. Поэтому далее оставайтесь на радио Грозный. Также в очередной раз я хочу вам напомнить о том, что, исходя из недавних природных явлений, которые произошли в Республике Дагестан и в Чеченской Республике, на данный момент действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Также погода очень быстро меняется, поэтому будьте обязательно осторожны, возможны дожди, подъем уровня рек, сход селей малого объема в горных районах, поэтому обязательно соблюдайте базовые правила безопасности. Играет для нас далее Иман Шипиева «Боху», называется песня «Делайте громче, никуда не переключайтесь».

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%.

0: бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. В футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМЦ.
5: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные машины. Масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
9: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
10: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
11: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
10: «Татаев» всегда ближе к вам.
12: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Про дело» у микрофона Селима Хасбулатова. И в гостях у нас сегодня председатель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Союза художников и художник Исмаил Динельханов. Исмаил, дедиктойл марш вогыл.
2: Дедиктойл марш вогыл, массу радио дорхой.
1: Как мы знаем, у вас прошло открытие персональной выставки совершенно недавно. Давайте расскажем нашим радиослушателям, как появилась идея этой выставки.
2: На самом деле это не первая выставка, поэтому она зародилась уже много лет назад. Но эту же выставку продолжаю показывать уже 4 года. То есть впервые выставка каллиграфии в Грозном прошла в 2022 году, в апреле месяце. И с тех пор эта выставка уже путешествует по миру. Это не первая выставка, соответственно. Но картины выставки, самой экспозиции, они изменились. То есть на сегодняшний день у меня более 300 работ. Начинал у меня было 35, за 4 года появилось около 300 работ. И, соответственно, сейчас работа, которая выставлена, это одна из самых лучших работ и последняя работа. Но есть работа, которая была первая, самая первая, тоже она находится на этой выставке.
1: Есть ли у экспозиции общий сюжет или тема?
2: Пример. Общий сюжет, это, конечно, это коранические смыслы, это арабская коллекция.

0: графии, и основные тексты, скажем, экспозиции – это аяты из Корана. Mm-hmm. То есть, есть, конечно, какие-то высказывания типа «любовь», там, «терпение» или mm-hmm. просто поговорка арабского языка, но в основном вот, большая часть работы – это арабская каллиграфия, именно коранические смыслы аяты из Корана. Примечательно то, что здесь обычно каллиграфы пишут один или два стиля, поэтому я всегда хвастаюсь, что у меня шесть стилей арабской каллиграфии.
1: Расскажите, какая работа стала отправной точкой для всей серии вашей выставки?
0: Отправной точкой всей серии была работа, она даже не связана, напрямую не связана с кораническими смыслами, но она как бы такое звучное слово «любовь» на арабском. Помню, как первый раз его написал эту работу, причем сейчас я эту работу не выставляю, потому что либо его просят продать, либо подарить, а с учетом того, что это было написано для очень близкого человека, я эту картину убрал из экспозиции.
1: Чем конкретно эта выставка отличается от всех ваших предыдущих проектов?
0: Отличается тем, что впервые на этой выставке, специально для этой выставки, я успел подготовить работы в новой технике для себя и, в принципе, новой технике для арабской каллиграфии. То есть я нанес арабскую каллиграфию на керамику, керамическую плитку ручной формовки и выставил ее. То есть это первые такие работы, то есть в мире никто так не делает, обычно делают все по-другому. Как это происходит? Вот классической обжиги керамики. Сначала делается керамика, потом обжигает, потом наносит глазурь, и потом на нем что-то рисует. Я вошел по другому пути, потому что мне было интересно. Мы сначала как бы сделали саму плитку, обожгли его, потом нанесли глазурь, еще раз обожгли, потом нанесли каллиграфию, потом сверху нанесли лак, потом это все оформили в виде картины. День открытия было три работы по керамике, но одну мы успешно разбили.
1: Как обычно рождаются ваши работы? Из каких впечатлений? Что для вас служит вдохновением? Расскажите нам об этом.
0: Первое, я, в принципе, всегда об этом говорю, что первый мой посыл в этих работах – это следование сунне нашего пророка, алейхиссалату вассалам, который говорит, что лучший из вас тот, кто изучает Коран, и обучает ему других. Здесь через каллиграфию у меня получилось, алхамдулиллах, передать красоту Корана. То есть я вижу, что есть отклик, я вижу, что есть потребность у людей в чем-то вот именно в новом, то есть не классическом изобразительном искусстве, а такое новое, для нас близкое, потому что, с одной стороны, очень много споров, что изображение в исламе запрещено, и с другой стороны, у нас есть возможность через каллиграфию посмотреть именно красоту Корана и красоту красок, которые создал Всевышний. Вдохновение, я читаю Коран, как и все мусульмане, вдохновляюсь Кораном, иногда вижу где-то в мечети, возможно, какие-то надписи на стенах, смотришь, как это можно было бы написать именно в каллиграфическом почерке, потому что классический арабский язык мы, как обычно, пишутся просто линии, а каллиграфия – это все-таки чуть не искусство, хотя на Западе каллиграфия считается искусством, в арабском мире это наука. Сильное разграничение здесь. И есть высказанный пророк, алейхиссалату вассалам, опять же, который сказал, что каллиграфия включает в себя половину всех знаний. Соответственно, это очень сложная наука. Для нас это, для обывателя, это искусство, это красота, но когда приходит специалист, который знает, глубоко знает Коран, например, как советник главы Чеченской республики Адам Шахидов, или муфти, когда приходит на выставку, они ясно, четко видят, что там написано, какие там смыслы передаются. То есть им объяснять, что это не надо. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям сходить на выставку, посмотреть и для себя понять. Потому что я как пишу, почему именно эта каллиграфия привлекает внимание, она востребована в том плане, что на одной картине я впервые из каллиграфов решил написать несколько стилей. То есть, и там, когда человек приходит и понимает Коран, он видит, что на одной картине несколько надписей. И все это передается смысл Корана.
1: Сколько времени заняла подготовка выставки, и были ли моменты, когда вам хотелось все переделать?
0: На самом деле опыт уже накоплен. Впервые большую выставку я готовил в конце 22-го года. Она была запланирована на июнь 23-го года. И я 6 месяцев написал 63 работы. А выставка проходила в Государственном музее истории и религии в Санкт-Петербурге. И они предложили провести его в главном зале. То есть это был такой атриум огромный. То есть я приехал в декабре. Мы договорились, что в конце июня откроем выставку. Причем у них требования очень высокие, так как музей мирового класса. А у меня на тот момент не было ни одной картины написано, чтобы им подходило. То есть я все показывал на планшете, и они все сказали, хорошо, замечательно. Потом предложили провести мастер-класс, а я до этого никогда в жизни не проводил мастер-класс, я не знал, как провести, но делал для меня мастер-класс по линогравюре. Опять же, тех

0: Никели на гравюру, каллиграфии никто не пишет. То есть я пришел на выставку, после выставки мастер-класс, я до этого никогда не делал мастер-класс по линогравюре, не был даже знаком с этой техникой, но посмотрел пару роликов в Ютубе, понял, что через это можно передать каллиграфию, и плюс был в том, что каждый участник мастер-класса в конце мастер-класса через 2 часа ушел со своей картины. Вот это была задача моя, потому что научиться классической каллиграфии классическим образом, то есть чернилами на бумаге, очень сложно за один мастер-класс.
1: Есть ли в этой выставке работа, которая далась вам тяжелее остальных?
0: Я как делаю, если картина не идет, то есть иногда бывает, что вот ты не знаешь, как его закончить. Я просто оставляю его и начинаю делать что-то другое. И со временем все равно возвращаешься к ней. И я, например, одну работу писал 2 месяца, я не мог подобрать цвет. Это не значит, что я 2 месяца ничего не смотрел на эту картину, думал, нет, я занимался другими делами, и просто, когда появилось время, я вернулся и доработал. Ну, самая короткая работа, которая была написана, была за 5 часов. А я всю ночь сидел, такое щелкнуло, ночью такой проснулся и начал писать. Потому что в основном там какие-то пейзажи, аяты и цвета приходят обычно во сне. Задача какая? Как только проснуться, обычно говорят, что есть 5-6 секунд, чтобы запечатлеть память и то, что увидел во сне. Соответственно, задача перенести все это на холст, на бумагу или на другой материал, уже на керамику.
1: Что вас вдохновляло во время создания этой выставки? И какие эмоции вы хотите ею вызвать у зрителя?
0: Ну, эта серия, опять же, если я напоминаю, что я 3 года ждал этой выставки в Москве, и, соответственно, она была для меня важна. Почему? Потому что Музей Востока тоже один из ведущих музеев мира в этом направлении, и, соответственно, я боялся ударить грязь лицом в грязь, как говорится. И на выставку я знал, что придут большое количество представителей арабского мира, что так и было, потому что там были из посольства Катара, из посольства Бахрейна, иранцы, арабы, короче, приехали. Здесь больше не было не вдохновение, а, скорее всего, мотивация, потому что я понимал, что после выставки Музея Востока, которая длилась почти 2 месяца, у меня будет еще масса предложений продолжить, и, соответственно, я подошел так более профессионально, уже так оставил вдохновение. И вот это меня вдохновило в том, что я после выставки получу какую-то обратную связь, так и получилось, потому что после выставки появилась масса предложений, либо участвовать в каком-то документальном фильме о каллиграфии, выставиться там за пределами, то есть в странах Ближнего Востока. То есть вот это вот и дает мотивацию. Почему? Потому что я, как каллиграф из Чечни, показываю культуру нашего народа. Каллиграфия — это огромная часть истории. Мы до там Советского Союза пользовались арабской письменностью. И мы сейчас находим, то есть когда вы очень узко занимаетесь одной проблемой, одним вопросом, то есть я занялся каллиграфией, и появилось очень много информации про Кораны, которые были написаны чеченцами там в 15 веке, 17 веке, 18. Люди показывают, вот смотрите, у нас люди не задумывались, что это история. То есть для них это был священный Коран. Но как специалист скажу, что иногда на полях этих старых Коранов велась запись. Например, в очень многих местах, в мечети хранился вот этот тептар, хранился. Его там мула, там имам, можно как удобно называть, он записывал туда, например, брачный контракт там. Не брачный контракт, а тот, кто на кем женился, кто дал кому долг. То есть это была такая книга, которая хранилась в мечети. Люди приходили, говорили, вот я этому человеку одолжил вот столько денег, он записывал. И человек, который не знает вот это, он думает, что у него дома хранится только Коран, а на полях этого Корана записана огромная информация. То есть, соответственно, сейчас я с коллегами занимаюсь поиском вот таких артефактов, которые можно показать, что у нас была письменность. Очень много вопросов. Например, если посмотреть наши древние кладбища, мы видим, что там есть стелы, чурч, который написан арабским языком. То есть их можно читать. Специалист приходит и видит, кто там похоронен. Он был воином, он был там мастером каким-нибудь.
1: Расскажите, насколько личными являются ваши работы и где, как наши радиослушатели могут их посмотреть?
0: Эти работы глубоко личные. Дело в том, что в 91-м году, и мне тогда было сколько, 10-11 лет, отец поехал в Мекку, в хадж. Это был первый рейс из Чеченской Республики. Он был в Мекке. Привез тарелку круглую, исписанную вся арабской каллиграфией. То есть никто его не мог читать. Отец там всем рассказывал. Он был учителем истории, соответственно, он мог часами рассказывать истории про хадж. И всем передавались. И я такой мальчишкой сидел и тоже мечтал вот когда-нибудь этим разобраться. Хотя на тот момент я ходил в медресе, но навряд ли тогда это никто не знал, что это такое. То есть все знали, что там написано какой-то аят, сура, но никто не мог прочитать и пытались разобраться. Я еще тогда мечтал, наверное, когда-нибудь хотел

чтобы вот так продемонстрировать всем, вот смотрите, как я могу, это такие мальчишские такие, знаешь, фантазии, с учетом того, что как все у нас, на семье было много, и, соответственно, я был средним, и получить внимание старших, это было достаточно сложно, нужно было очень сильно постараться. Я хотел еще в детстве там постараться, чтобы на меня обратили внимание. А если говорить честно, ну, конечно, если перейти уже в взрослую жизнь, уже будучи уже после университета, я поступил в исламский университет и 6 лет отучился, но и после этого сразу поступил уже в Санкт-Петербург государственный университет, в светский вуз. И у меня осталась такая некая поиска вот этого незавершенности себя именно в исламе, то есть потому что у нас очень... Мои товарищи занимают там должности кади районов, там призывают к исламу, а я вместе с ним, хотя учился, остался в стороне. И была задача только найти что-то для себя. И Всевышний меня направил к каллиграфии. То есть, и где-то с 2010 года я уже конкретно, когда был на Ближнем Востоке, уже интересовался этой темой, то есть ходил какие-то, получал какие-то знания по приезду, пользуясь интернетом и знанием английского, арабского, переписывался, учился, вот перенимал вот этот опыт у разных каллиграфов. И сегодня благодаря, скорее всего, и труду, и в первую очередь Всевышнему Аллаху получилось создать вот что-то уникальное. То есть задача была создать такой уникальный продукт, в таком случае это арабская каллиграфия именно в художественном стиле. Вот в постсоветском пространстве вот таких работ никто не делал.

0: мы не знаем. И нужно быть мусульманином именно в моменте. Не только когда по случаю пятницу на джума намаз, а вот 24/7. Вот это хочу пожелать всем.
1: На этом наше эфирное время подошло к концу. Еще раз хочу напомнить, в гостях у нас был художник и председатель Союза художников Чеченской Республики Исмаил Динельханов. Исмаил, огромное вам спасибо, что нашли время с нами побеседовать. И нашим радиослушателям я хочу напомнить, что выставка проходит в галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова, где каждый желающий может увидеть ваши работы. На этом все. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Мы серия Адикёйл Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон

0: Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Бекмамбетов на радио Грозный.
1: 15:03, время в столице. Друзья, на радио Грозный у нас стартовал час приветов и поздравлений. А в нашем телеграм-канале, называется он «Радио Грозный», уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под ней в комментариях вы можете оставлять свои приветы и поздравления, писать нам свои текстовые сообщения, поздравлять своих родных и близких и передавать им приветы. Поэтому спешите. Вспоминайте своих родных и близких, передавайте им теплые пожелания. До конца этого часа у вас есть такая возможность. Ну а я с нетерпением буду ваши текстовые сообщения ожидать. Не забывайте также про наш короткий сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло», по которому вы можете оставлять свои музыкальные заявки тоже. Играет для нас Хадижат Асхабова и «Теша Ман Чуг» называется песня.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: советов на радио Грозный.
1: 15:22. Время в столице, друзья. Продолжается час приветов на радио Грозный. Я продолжаю зачитывать ваши текстовые сообщения. Дедик Дойл Хоми, радио Грозный, док Мерсала Маршал Далурдар Суншу, радио Ладушу, Лучу Мессу, Ночи Чураба, Хархуашка, Ищт Эстен, док Мерсала Маршал Далурдар Раянега. Автор не подписался под этим сообщением, но мы очень надеемся на то, что оно достигло своего адресата. Далее. Добрый день, любимое радио. Большой теплый привет хотелось бы передать Самире, которая живет в Бельгии. Ждем тебя скорее дома. Фатима подписалась под этим сообщением. Пока на этом все. Больше текстовых сообщений в этом блоке я не

не вижу, однако вам хочу напомнить, что до 16:00 у вас есть возможность передавать ваши приветы и поздравления в нашем телеграм-канале «Радио Грозный» и также по сервисному номеру 5544 с кодовым словом «Соло». Ну и прямо сейчас играет легендарная композиция от Макиса Гаипова «Хазакант» называется она. Друзья, делайте громче.

Волчута хана ночи чурба хархошка Алязиновой далее. Дедиктуэл хоми радио Грозный докнер Саламаршал Даллу Ардарсун Элимега шу радио гутер ладу шхойл шуиз аргунер я харху Алязиновой. Так, далее. Добрый день, любимая радио Грозный. Хотелось бы передать большой теплый Саламаршал всем, кто сейчас слушает радио Грозный, в частности Арби, который и слушает вас, будучи за рулем. Арбидал нягнис бойлха, дала мокшмяршат акач войлхо. И на этом у нас пока все. Больше текстовых сообщений я не вижу в этом блоке. Ну и от себя мне хотелось бы передать большой теплый привет и поздравить с особенным днем, с днем рождения, мою любимую родную сестренку Самиру. Самир дал дэкал йойлхо, дал дукуях йойл, дал ирси бяркате дойлха шерш, дал мокшмяршат. Ну и в качестве музыкального подарка от радио Грозный для моей любимой сестры звучит композиция Али Димаева «Эржи Бергаш».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни.

0: Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

минута время в столице. Друзья, час приветов на радио Грозный у нас завершается. Заканчиваю я его в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Итак, дедиктуэл радио Грозный. Док мерсел маршал да лордерсун. Гуттер за рулем шу радио ладу шхул шволучу. Айндига айндидала негниспойл хадал эхтубойл ха пассажиршна а. Далее, здравствуйте, любимое радио Грозный. Передайте, пожалуйста, привет моему племяннику и пожелайте ему хорошего дня. Его зовут Амир, ему всего 11 лет. Написали нам Амирчику. Мы, конечно, желаем всего самого наилучшего. Передаем привет от радио Грозный. И на этом у нас все, друзья. Больше текстовых сообщений не осталось. Сейчас приветов я завершаю, и завершаю я его весьма ностальгической композиции. Однако, знаете, это не такая ностальгия, которая навевает грусть, скорее даже наоборот, ностальгия приятная. Ну и песня эта, которую мы нехотя всегда подпеваем, друзья, даже если мы не знаем ее текст, зачастую так получается, что все равно как-то получается ее подпевать. Итак, друзья, Ильяс Аюбов, песня называется «Тишахо», делайте громче и слушайте, и никуда не переключайтесь.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится. Ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». Сегодня у нас в гостях Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Чеченской Республики. Человек, который знает все про статистику и безопасность дорожного движения. Ибрагим Умашоғл. Ибрагим, мы традиционно с тобой обычно нашу с тобой программу записываем со статистики. И как она поменялась за прошедшую неделю?
2: Руслан, прежде всего, хочу еще раз поблагодарить за то, что вы нас пригласили, даете возможность посредством средств массовой информации общаться с участниками дорожного движения, донести какую-то полезную информацию. И, конечно же, прежде всего нужно говорить о статистике, потому что статистика показывает ту картину, которую мы наблюдаем на наших дорогах. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия происходят ежедневно. Даже если ежедневно нет пострадавших, погибших, ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди, нарушая правила дорожного движения, совершают дорожно-транспортные происшествия, подвергают свою жизнь опасности, портят друг другу имущество. Ну и, конечно же, не обходится без споров в этих ситуациях. И все это из-за того, что люди не соблюдают элементарные требования правил дорожного движения. Вот с начала года зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории нашей республики с погибшими, с пострадавшими насчитывается 36 происшествий, в которых, к сожалению, 13 человек погибли и около 60 человек получили травмы различной степени тяжести. Причинами этих дорожно-транспортных происшествий являются в основном это превышение скорости, сопряженное с нарушением других правил дорожного движения, это непредоставление права преимущественного проезда другим участникам дорожного движения, это непредоставление преимущества перехода пешеходам, это нарушение правил дорожного движения самими пешеходами и несоблюдение безопасной дистанции и интервала между транспортными средствами.
1: Вот говоря о ДТП вообще в целом, мне кажется, что стоит упомянуть и вот то событие, которое произошло 21 мая. Расскажи, пожалуйста, непосредственно об этой аварии.
2: Да, это был трагический случай. 21 мая утром по улице Шарипова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 транспортных средств, где, к сожалению, погибли двое молодых ребят 92-го и 95-го года рождения, да, Гештуэльца. Они их не смогли вытащить с транспортного средства из-за множества повреждений автомобиля. И автомобиль возгорелся, пламя было большое, участки дорожного

0: движения не смогли без участия специальных служб потушить огонь. И этот трагический случай на самом деле показывает нам, насколько важно чувствовать ответственность за свое поведение для каждого участника дорожного движения. И по предварительной информации следствие будет разбираться поконкретнее. По предварительной информации причиной дорожно-транспортного происшествия послужило несоблюдение дистанции между транспортными средствами, из-за которой водитель грузового автомобиля КАМАЗ не смог затормозить, въехал в заднюю часть автомобиля, и в последующем водитель ВАЗ-21-115, именно этот автомобиль был сильно поврежден, и в этом автомобиле погибли и водитель, и пассажир, врезался в попутном направлении движущийся автомобиль, и вот это уже
1: цепная реакция, да,
0: и 5 автомобилей получили повреждения, но опять-таки повторяемся, трагедия заключается в человеческих жизнях. Да, Алгеш Туэльцан, и очень важно, мы именно подчеркиваем момент дорожно-транспортного происшествия. В этом примере я хочу от себя, от лица всех сотрудников госавтоинспекции еще раз призвать водителей к тому, чтобы соблюдали безопасную дистанцию. И многие водители, мы с ними общаемся часто, они упрекают друг друга, что когда они оставляют дистанцию, необходимую безопасную дистанцию между транспортным средством, находится другой водитель, который обязательно займет это место.
1: Вклинивается.
0: И, к сожалению, вот эти моменты, они заставляют самих водителей придерживаться нервозности за рулем, то есть не соблюдая безопасную дистанцию, так как водители занимают эту часть безопасной дистанции, к сожалению, нарушение правил дорожного движения. Это, конечно же, это отсутствие культуры на дороге. Мы, как нация, как чеченцы, как мусульмане, исповедующие истинную религию ислам, должны были бы показывать пример высочайшей культуры на дороге. Но, к сожалению, многие водители игнорируют эти ценности, в связи с чем и происходят трагические происшествия.
1: Мне кажется, что вот тому, что ты сказал, лишь можно добавить то, что любой из водителей все-таки должен, сколько бы он ни находился за рулем, ну, если он не в состоянии каждый раз обновлять свои познания правил дорожного движения, действительно, хотя бы уважать участников дорожного движения. То есть, и говоря о самообразовании в целом, мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить вас за ваш проект в социальных сетях, Ибраим, где вы прям вот на пальцах разъясняете некоторые основные правила дорожного движения, которые люди, оказывается, трактовали по-своему. Это и проезд кругового движения, это и другие какие-то нюансы. И все-таки хотелось бы от нас, непосредственно слушателей радиостанции «Грозный», вообще как бы участников дорожного движения, попросить вас, чтобы вы не останавливались. Харам Хакан Ху Шарер Эл Цаюч помогали разобраться во всех других непосредственно о правилах дорожного движения. Не за горами последний звонок начала летних каникул, то есть, вернее, будет ли проводиться работа вот касательно по информированию родителей, детей, то, как себя вести на дорогах. И вообще, мне кажется, что самый главный праздник – это последний звонок, когда молодые люди, которым кажется, что они уже не молодые люди, берут ключи от автомобилей своих родителей, и начинается форсаж 7, 8 и так далее. То есть, что бы ты мог сказать по этому поводу?
0: Руслан, большое спасибо вам тоже за добрые слова, наш адрес. Мы со своей стороны, да, мула, не будем останавливаться. Наш приоритет – это обучение, разъяснение правил дорожного движения участникам дорожного движения, нашим гражданам, нашим братьям, сестрам, чтобы они берегли друг друга, соблюдая правила дорожного движения. И будем стараться, как вы сказали, не надеясь на то, что имхара канала, разъяснять какие-то основные требования, которые мы, на наш взгляд, видим, и в основном участники дорожного движения не соблюдают. Касаемо последнего звонка, было четко сказано вами, что вот молодые люди, которым кажется, что они выросли, это было сказано прямо в точку. На самом деле это так и есть, но беда не только в том, что молодым людям, выпускникам кажется, что они выросли. А беда заключается в том, что их родители так думают. И именно в этот день, когда по всей республике планируется закрытие образовательных учреждений, последний звонок, все в основном будут дети на дороге, нарядные, красивые, веселые. Это день, чтобы не омрачить дорожно-транспортным происшествием, нам всем взрослым нужно осознанно подойти к этому событию. Ни в коем случае родители не должны позволить себе передоверить управление транспортным средством детям, которые не имеют водительского удостоверения. Это может закончиться трагическими последствиями таких ситуаций, таких происшествий на территории, в том числе нашей республики, было немало, к сожалению, трагических. И тот родитель, который заботится о своем ребенке, не будет поступать так в отношении него, несправедливо, так как за его действия, за его неправомерные поступки, за его возможные нанесения телесных или материального ущерба участникам дорожного движения родители будут нести прямую ответственность. За управление, я напоминаю, что за управление транспортным средством без водительского удостоверения водителя будут привлекать к ответственности, штраф за который предусмотрен от 5 до 15 тысяч рублей, а непосредственно родителям, которые доверили автомобиль, которая не имеет водительского удостоверения, будут применены меры административного характера, штраф за который предусмотрен в размере 30 тысяч рублей. Даже административный кодекс подчеркивает важность ответственного отношения родителей к своим действиям по передаче транспортного средства детям. И необходимо осознанно понимать, что дети станут взрослыми не от того, что мы передадим им управление транспортным средством, подвергая их жизнь и жизнь других участников опасности, а когда мы будем их воспитывать правильно, законопослушно и передавая необходимые культурные ценности нашей религии и нашей нации.
1: Мне кажется, что все актуальные темы мы с тобой сейчас обсудили, Ибрагим. Будем надеяться, что каждый наш последующий с тобой выпуск, он будет ограничиваться какими-то интересными и веселыми новостями.
0: Да.
1: Когда вы будете просто раздавать какие-то призы на постах, а дамам дарить цветы. Ну что ж, это была программа «Вечер столицы». Мы говорили о статистике дорожного движения, о событиях, вообще в целом, что происходит на дорогах нашей республики. Помогал нам в этом разобраться наш постоянный гость Ибрагим Мадаев, это начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Чеченской Республики. До новых встреч.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: 16:52 время в столице. Друзья, мое эфирное время на сегодня уже подходит к концу. Не хочется, конечно, с вами прощаться, однако мы с вами услышимся уже на следующей неделе, поэтому уверена, не успеем друг по другу соскучиться. Друзья, еще раз, в очередной раз хочу напомнить вам о том, что на данный момент в Чеченской Республике и в Республике Дагестан действует чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Также в Чеченской Республике ожидаются резкие смены погодных условий, дожди, ливни, подъем уровня рек и исход селей малого объема в горных районах, поэтому обязательно берегитесь, соблюдайте все правила базовой безопасности, которые нам, собственно, диктует МЧС России. Ну и, конечно же, друзья, берегите себя и своих близких, далее оставайтесь на Радио Грозный, впереди нас ждет все самое интересное. Если вдруг вы не успели написать свое заветное сообщение в интерактивный час, в час приветов, не расстраивайтесь, в 7 часов и в 9 часов часы приветов повторятся, и у вас будет возможность поздравлять и передавать приветы вашим родным и близким. Ну и я, как и сказала, с вами прощаюсь. Вам желаю хорошего завершения этого вечера, хорошего настроения. Еще раз призываю вас оставаться на Радио Грозный. Если вдруг вы за рулем и слушаете нас, будучи за рулем, также соблюдайте все правила дорожного движения. Обязательно будьте осторожны на дорогах. Ну и в очередной раз хочу напомнить вам о том, что слушать Радио Грозный стало еще легче. Теперь вы можете просто кликнуть по кнопочке Радио Грозный на сайте ЧГТР. РК Грозный и сразу перейти к прямому эфиру. Так что, если у вас есть доступ к телефону, вам не обязательно переходить в приложение и не обязательно переходить в браузере и искать Радио Грозный, можно просто кликнуть кнопочку на сайте ЧГТРК Грозный, которая гласит «Радио Грозный», и все, мы с вами снова будем слышать не друг друга, вы будете слышать нас, но это ощущается уже как диалог. Друзья, я свой эфир завершаю композицией Маки Сагаиповой, называется она «Дымок», делайте громче и никуда не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже

0: Много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки, можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМЦ.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную

0: Очередную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи.

0: и чистые препараты – синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже

0: много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки «Юрискон», арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон», заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 60.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быстрый.

0: Быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Ваши приветы и поздравления, поступающие на наш телеграм-канал прямо сейчас. Итак, с днем рождения поздравляют прекрасную, лучезарную девушку по имени Айшат. Ей желают с удачи на экзаменах и много-много счастья. Вот подписалась под этим сообщением Асят. Далее большой салам Ашел Маке, Малике и также Мархе от их подруги, от их лучшей подруги Седы. Еще просят передать салам Маршал Пейтмат, но не уточняет, куда и какой именно Пейтмат. Ну, что поделаешь. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения, поэтому учитывайте эту информацию. Также учитывайте, что погода в последнее время очень быстро меняется, поэтому берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршалдышек хоми махкой. Юга грозный радио эфира, юг Оман Ламаш тэл передач. И дау шергу журналист Мутураев Ағзыр. Астыған студия хошылық қайқын, нәжі юрт көштара, месткіл юрттір вахырғу, пізі гиншке қынхегім ветеран, десуру Сайдмауд. Маршал Сайдмауд.
2: Дерем, салам маршал.
1: Сайдмауд, ноқши жа дикха дух болчарын, месккеті, са пөэти палық юй. Унд әчі дүхірі нағын дік дуғш, дік худу. Сила вох яздырху, Абузар Эйдмиров, цей дух дагюшек, халк яздырху вар, югу дал геш дуэл царна, теван дожвейна, дейн болдуоны, сэйю Умар вар, Важиби Хусейн вар, дал геш дуэл, кыза Абузар Эйдмиров, йо, машир яр, кигиниш бухшу. Доц ачи, асма аллара, литературни пхалг ал, мегир долш юрт ешу. Тан леш дейна, вэшин кэмэл, сун дэла ара, худинаш кахши, култа бричу хоч, Волчу, нох чигар вел волч поэтах, публицистах, журналистах, Сайдулаев, Хасанах. Цун дела, суна, ха, хо, цинца, цула халах. Вэ хахинул, дал геш дуэлцуна, сила вох яздарху, Эйдмиру, Абузар, цани, цани, белашвинму, цулцов хом, Абузар, кюгалху, вош, директор, вош, ишкол дуон, цуна, гэн чахилла, дешар, хокя. Тан леш динах, халхиештилах, дэнью ах, Хасан, вот, масях шуду. Иза цабулчарна витцелла хылтамбу, амма ивоишлчарна дегуору таган вэшин тынах, хызы вэштху ушдулу доуха чулаятмин дош эрч. Седма, дица мух унах вара вэшиннал ялх варша вох хилволу Сайдулаев Хасан. И хавалар ту мич халгар гулчияхна дица.
2: Сайдулаев Хасан Хамидович сумвэз духаю, цани мэст Абузар церхиял сколя, Абузар директор ворш. Хоши Зауч вар, Хасан вар, Су вар. Хасан бөйш таг вар, Лерми таг вар, юрта. Цыны вендет ол дейл, ашар, пердер

0: Poste hat er es Hulsen is ha war ich sich durch er. Seid da Hassan Zeiser ist bei Schulz war auch sehr mei bat. Средняя Азия, Киргизия, Ош Боз, Гара, Вину. Это халқы да, қыланы, и сайы сиерсін, и да, хені зелер, и ішні, не сиерсін, вәрі да, Рубаш, Хистін, Кантвасыр, Хасан, да, Гестерсін, и за танғы, Туосу,
1: Амин.
0: Халқы ешділа. Хасан, дезу ху, вәр, ши, кант, вуқ, койайу, хусамнайна, шел халақ, да, қыланы ерсін, Sind schickend Schule, hier von Belgs Beschwol, der hat keine Ratschatz. Hassan, Sredni, also, der hat alles Klasse, waren alle Kirgis, Mata. Jutta Dex, Wedolcha, Halal, Schule, Zerkechen, der Mesta. Nazirta, Jukir, Schule, Zerkechen, so, Abu Zarin, du kriegst, wo, Eto Basta, Baha, jetzt jetzt, wo, Penelosate, Tazer Isbai, Kostre, Koytosa, Dari, Это было довольно хорошо. Стих съездил по Хамдорс, вот эта длина.
2: Вот хрена следно, что я не грязь, дырх, коммунизм, моя кирха. Судя, что я зор, мне бой чилок, а рилари, дыхалер.
0: Это ты, адель, ты, уринен нур, уринен эзнес, и сагулор, и хаз, кас, ты, и сир, и поэзи, и захор, и сигулор, и это адель. Юсултя, Хасан, университет, зовут Дизан Дюша, школа Бабдаш Даветер, Носи Мот, литература, Юфори, Сирша,

0: Ferdella, Hatton, Hohenu, Hulkoisa, Kedos, Igatar, Desh, Boksho, Hohen, Milu, El Hatter, Sadadi, and Doden, Doden Kirsch, Istoni, Tajupel, Alsendos, Unhor, Hassan. Sedmont, Ella Hassan, Erh, Ulla, Urem, Bui, Istai, Tin, Yes, Lorsch, Istisin, Humma, Yi.
1: Hassan, Erh, Urembuk, a barle, this Bok Urembu, since Erh Urembu, and Liren Bess.
0: Bella, I dig. Тақтан леж дина шуэлэр кигинахнан вэйсру үштху дас уол шухом дуоне абузайна улля и депутат улш дуоне цин гона астархан лялгу ишт цин цей кошдх мукни ёйзи хэнс кигир хошн ёйзи цэрниз
1: Дэрэз Хасан вицвэлгад вицвэл ищулста гуас Хасан шиа аал дуаш дитэн поэзя ванлитэс дуаря шиа дик лэр дитэн на осу винж дэн лэрэн мэстгэр шини сколя
0: Поэтах, яздар хочух, журналистах, дош аларын. Хой махкой, тут я ох передач ярзю, асхица хоит кома ламаш передача. Тахан да лочвор, месктар вахар ху, педагогический кинхегам турпал ху, весуру Сайд Мамад. Дел рез он Сайд Мамад.
1: Масана халан, шуна хал дерез, Хасан Дагавин, цин передач, ярна, исткан таха,
0: Ирин, хаки вайо, шо чи гурур ба, дош алар. Дел рез, ишт яхо, шкельвез кенти.
1: Ис яс мы это пкенти.
0: Дэвис. Махо, а тут я шади кё? Мараш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шцей олч передачи. Цу передачах шэн хейтар кшу язда иш хэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресац ха электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
1: Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует.
5: Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.